Слушайте радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

трек из них, хит всех выпускных. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства, просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Я помню, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Мне вчера позвонили друзья из прошлого, из прошлой географии и времени. Я смог изобразить радость, соврал, что сам хотел, но где-то потерял номер. «Ты в Москве?» — спросили меня. «Ну а где же еще? Где же еще?» — смог я ответить. Мне сказали, что кто-то совсем пропал. Кто-то наконец женился, а кто-то умер. Я нашел какие-то слова, я спешил говорить, я был занят. А сегодня я поднял лицо в московское небо, чтобы высушить глаза.

город всегда в новостях. В этом городе, кажется, происходит все самое важное. Почему так кажется? Почему? В нем растворилось и исчезло так много людей, и от них уже нет никаких новостей. Или я растворился, и где мои новости? Мне так часто хочется окликнуть людей, которых, мне кажется, я знаю. И мне чудится, что каждый громкий возглас или крик клаксона обращен ко мне. Кого я ищу здесь?

Этот город убеждает. Кто приехал, тот прав. Кто остался, тот прав тем более. А я уже запутал следы. Меня уже не отличить от тех, кто родился именно здесь. Где меня ждут? Где мне рады? Где обнимут меня крепче и искренней? И почему мне так важно, рада ли мне московское небо? И обнимет ли меня небо

0: новости страны и мира. О главном.
1: Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в Кабмин. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры, и отправляли постановления по почте. Максимальный доход самозанятых в России определен на уровне 2 миллионов 400 тысяч рублей. Финансовые операции выше этого порога могут квалифицировать как незаконное предпринимательство. Как минимум у человека могут запросить документы о происхождении средств, а банки, которые отслеживают подозрительные операции, могут блокировать счета, предупредил юрист Алексей Сергеев. Он напомнил, что за частыми переводами и крупными суммами ведется контроль в рамках норм, действующих уже несколько лет. В том числе банки передают Федеральную налоговую службу данные о частых переводах от разных лиц по запросу ведомства, а также отслеживают подозрительные операции, чтобы при необходимости заблокировать счет в целях безопасности. И в завершении выпуска ученые выяснили, что добросовестность – одна из ключевых черт личности, отвечающая за организованность, ответственность и дисциплину, может значительно меняться на протяжении жизни. Это касается и других черт личности, они остаются гораздо менее стабильными, чем считалось ранее. На первом этапе авторы работы опросили 887 взрослых жителей США, попросив их оценить, насколько меняются различные аспекты жизни человека от дохода и здоровья до 5 основных черт личности – экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизма и открытости новому опыту. Особенно заметные изменения исследователи обнаружили в добросовестности, склонности человека быть организованным, ответственным и дисциплинированным. Эта характеристика значительнее прочих менялась по мере взросления и старения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио УФМ.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9FM. Реклама на UFM.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
0: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, август без дождя к теплой и сухой осени. По прогнозам синоптиков, в среду 5 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 33 градусов, ночью плюс 22. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 34 минуты, геомагнитное поле спокойное.

now. I used to dream about this.

0: реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-300.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Аграрии района начали уборку сахарной свеклы. В этом году под культуру отведено 11 300 гектаров. Первыми к компании приступили два хозяйства – АО «Рассвет» и ПАО «АФ Мир». Сейчас идет активная фаза работ. Темпы уборки уточняются. Напомним, в прошлом сезоне свекла также была одной из ключевых культур в структуре посевных площадей. Итоги прямой телефонной линии в администрации района. За время приема поступило 12 обращений от жителей. Самыми частыми темами стали ремонт дорог, работа общественного транспорта и уличное освещение. Жителей просят проверить график движения автобусов маршрутом номер 1 и номер 2, а также заменить светильники на нескольких улицах. Все вопросы принял заместитель главы района и уже направил их профильным специалистам для детальной проработки. Напоминаем, прямая линия с дежурным заместителем главы работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. Спортивная новость. В станице Староминской завершилось первенство России по мотоволу 2026 среди юниоров. Чемпионом стала команда «Агрокомплекс» из станицы Кирпильской. В финальном матче наши спортсмены уверенно переиграли соперников из станицы Кущевской, команду «Слава» со счетом 4-2. Примечательно, что киприльская команда прошла весь турнир без единого поражения, показав высокую подготовку и настоящий бойцовский характер. Тренерский штаб и игроков уже поздравили с этим выдающимся успехом. Впереди у чемпионов новые старты и новые победы. В городском парке прошла культурно-просветительская программа. Для гостей выступили творческие коллективы города. Организаторы благодарят всех, кто разделил этот вечер. Музыка и теплая атмосфера сделали выходной день по-настоящему ярким. И это не последнее событие. В ближайшее время организаторы обещают новые анонсы. Следите за новостями. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в Великую Победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: на UFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, август без дождя к теплой и сухой осени. По прогнозам синоптиков, в среду 5 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 33 градусов, ночью плюс 22. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 34 минуты, геомагнитное поле спокойное.

УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазовщик.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Число погибших после атаки беспилотника в Архипово-Осиповке увеличилось до 7, среди них трое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края. Медицинская помощь потребовалась еще 40 людям, 21 пострадавший остаются в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно. Местные врачи консультируются со специалистами федеральных медицинских центров, больницу также усилили медиками из Геленджика. На месте продолжают работать оперативные службы и бригады медицины катастроф. Глава района Станислав Ганюченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями главы администрации и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов: проведение проверок земельных участков во всех поселениях района на предмет выявления очагов распространения амброзии, подготовка к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года, включая организацию безопасных подходов к школам и нанесению дорожной разметки, и итоги работы прямой телефонной линии. По состоянию на 31 июля в ходе работы прямой телефонной линии поступили 296 обращений, содержащих 431 вопрос. На рассмотрение остаются 63 вопроса. Из 368 рассмотренных вопросов по 163 обращениям необходимые меры уже приняты. Напомню, что каждый житель района может оставить свое обращение на прямую телефонную линию, позвонив по телефону 412-0. Аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. В текущем году уборочная площадь культуры составляет 11,5 тысяч гектаров. Первыми к уборочной кампании приступили «Аурасвет» и «ПАО «Мир». В минувшие выходные в Усть-Лабинске состоялись очередные мастер-классы для участников конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость». И главной темой стало изучение, сохранение и этнографическое достоверное воспроизведение песенной традиции кубанских казаков. Занятие провел музыкальный руководитель ансамбля казачьей песни Юрий Тарарика, который поделился с участниками своим опытом и знаниями в области казачьего песенного наследия. В мастер-классах приняли участие более 80 человек. Такие встречи способствуют сохранению культурных традиций, укреплению связи поколений и популяризации богатого исторического наследия казаков. С 1 августа отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю провело корректировку размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Суммы выросли на 17,5% и 19,5% соответственно за счет положительного инвестиционного дохода за прошлый год. Перерасчет затронул 3,5 тысячи жителей Кубани, которые получают пенсионные накопления через Соцфонд. Обращаться с заявлением не требуется. Все действия выполнены беззаявительно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. В 8 909 45 30 30.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, август без дождя к теплой и сухой осени. По прогнозам синоптиков, в среду 5 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 33 градусов, ночью плюс 22. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 34 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. На 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Если сегодня ее продолжительность не должна превышать 4 часов или 120 часов в год, то теперь этот показатель увеличат до 240 часов в год, напомнил в беседе с RT доцент Финн-университета при правительстве России Игорь Балунин. По действующим нормам, каждые 2 часа сверхурочной работы следует оплачивать не менее чем в полуторном размере, а за последующее время работодатель должен перечислить двойную плату. Однако с сентября, в случае, если общее число работы сверхграфика начинает превышать 120 часов в год, то, начиная со 121 часа, переработка должна оплачиваться в двойном размере за каждый час, подчеркнул эксперт. За сотрудником, однако, остается право выбрать не повышенную оплату труда, а дополнительные выходные дни. Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске, анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах страны, об этом сообщает РИА Новости. Мишустин рассказал, что курорты будут построены в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». По его словам, в 2026 и 2027 годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, будет проведена модернизация 75 аэропортов, в 38 из них уже ведутся работы. И в завершении выпуска: в голубином отеле Диярбакыре в Турции живет кот по кличке Булут, который дружит с птицами и отказывается от мяса. Об этом сообщает местные СМИ. Его хозяин рассказывает, что вместо этого Булут выбирает сыр, оливки и йогурт. Он категорически отказывается от печени или нарезанного мяса. Мужчина даже пообещал подарить автомобиль тому, кто сможет заставить Булута съесть мясное угощение. Кот живет бок о бок с дорогими голубями, стоимость отдельных птиц доходит до 500 тысяч лир, а общая ценность стаи приближается к миллиону. Около 1 миллиона 700 тысяч рублей по нынешнему курсу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Oslabin FM. Новости спорта.
1: В Париже на чемпионате Европы по водным видам спорта Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями соревнований в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Серебро у итальянцев Симона Конте и Рафаэля Пеллегра, и на третьем месте украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа. А еще синхронистки российские стали победительницами в технической программе командных соревнований. В составе российской команды выступали Екатерина Косова, Елизавета Смирнова, Светлана Павлова, Ольга Тетюник, Кира Черезова, Валентина Герасимова, Елена Шабанова и Александра Шмидт. Таким образом, у российских спортсменов уже 10 медалей на европейском первенстве, из них 3 награды золотые. Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборная России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее. В связи с этим количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 команд как у мужчин, так и у женщин. Стартовал групповой этап нового розыгрыша Кубка России по футболу. В квартете под литерой «Д» «Локомотив» и «ЦСКА» сыграли в ничью 1-1. В серии пенальти 5-4 были точнее армейцы. И в этой же группе Ростов на выезде убедительно выиграл 4-0 у «Акрона». В игре футболистов «Родины» и «Рубина» счет еще крупнее. «Родина» обыграла казанцев 5-0. И в еще одной встрече махачкалинские «Динамовцы» уступили 1-2 гостям из «Крыльев Советов». Турецкий «Галатасарай» пытается заполучить Алексея Бодракова в свои ряды. Как сообщают инсайдеры, что клуб готов был заплатить за футболиста отступные в размере 20 миллионов евро, 16 миллионов будет выплачено «Локомотиву» и 4 миллиона агенту полузащитника. Однако московская команда запросила за игрока 30 миллионов евро, и «Галатасарай» якобы готов рассмотреть и этот вариант. Российская теннисистка Кристина Лютова, победившая на турнире в американском Мемфисе, поднялась сразу на 103 позиции в рейтинге ВТА. До начала соревнования она была 229-й в табеле о рангах, сейчас 126-я. Прошедший турнир в Мемфисе стал для 16-летней Лютовой первым в основной сетке ВТА. Она пробилась в нее через квалификацию. Интересно, что Кристина Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выиграть турнир ВТА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: чаще.
1: Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Аграрии района начали уборку сахарной свеклы. В этом году под культуру отведено 11 300 гектаров. Первыми к компании приступили два хозяйства – «Аурасвет» и ПАО «АФ Мир». Сейчас идет активная фаза работ. Темпы уборки уточняются. Напомним, в прошлом сезоне свекла также была одной из ключевых культур в структуре посевных площадей. Итоги прямой телефонной линии в администрации района. За время приема поступило 12 обращений от жителей. Самыми частыми темами стали ремонт дорог, работа общественного транспорта и уличное освещение. Жителей просят проверить график движения автобусов по маршрутам номер 1 и номер 2, а также заменить светильники на нескольких улицах. Все вопросы принял заместитель главы района и уже направил их профильным специалистам для детальной проработки. Напоминаем, прямая линия с дежурным заместителем главы работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. Спортивная новость. В станице Староминской завершилось первенство России по мотоволу 2026 среди юниоров. Чемпионом стала команда «Агрокомплекс» из станицы Кирпильской. В финальном матче наши спортсмены уверенно переиграли соперников из станицы Кущевской, команду «Слава» со счетом 4-2. Примечательно, что кирпильская команда прошла весь турнир без единого поражения, показав высокую подготовку и настоящий бойцовский характер. Тренерский штаб и игроков уже поздравили с этим выдающимся успехом. Впереди у чемпионов новые старты и новые победы. В городском парке прошла культурно-просветительская программа. Для гостей выступили творческие коллективы города. Организаторы благодарят всех, кто разделил этот вечер. Музыка и теплая атмосфера сделали выходной день по-настоящему ярким. И это не последнее событие. В ближайшее время организаторы обещают новые анонсы. Следите за новостями. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в великую победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Реклама на УФМ.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Вас обошли ваши конкуренты.
8: значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
8: Мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: программа на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автодор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины из Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 1996 году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Число погибших после атаки беспилотника в Архипово-Осиповке увеличилось до 7, среди них трое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края. Медицинская помощь потребовалась еще 40 людям, 21 пострадавший остаются в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно. Местные врачи консультируются со специалистами федеральных медицинских центров, больницу также усилили медиками из Геленджика. На месте продолжают работать оперативные службы и бригады медицины катастроф. Глава района Станислав Ганюченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями главы администрации и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов: проведение проверок земельных участков во всех поселениях района на предмет выявления очагов распространения амброзии, подготовка к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года, включая организацию безопасных подходов к школам и нанесению дорожной разметки, и итоги работы прямой телефонной линии. По состоянию на 31 июля в ходе работы прямой телефонной линии поступили 296 обращений, содержащих 431 вопрос. На рассмотрение остаются 63 вопроса. Из 368 рассмотренных вопросов по 163 обращениям необходимые меры уже приняты. Напомню, что каждый житель района может оставить свое обращение на прямую телефонную линию, позвонив по телефону 412-03. Аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. В текущем году уборочная площадь культуры составляет 11,5 тысяч гектаров. Первыми к уборочной кампании приступили «Аурасвет» и «ПАО Мир». В минувшие выходные в Усть-Лабинске состоялись очередные мастер-классы для участников конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость». Их главной темой стало изучение, сохранение и этнографическое достоверное воспроизведение песенной традиции кубанских казаков. Занятие провел музыкальный руководитель ансамбля казачьей песни Юрий Тарарико, который поделился с участниками своим опытом и знаниями в области казачьего песенного наследия. В мастер-классах приняли участие более 80 человек. Такие встречи способствуют сохранению культурных традиций, укреплению связи поколений и популяризации богатого исторического наследия казаков. С 1 августа отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю провело корректировку размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Суммы выросли на 17,5% и 19,5% соответственно за счет положительного инвестиционного дохода за прошлый год. Перерасчет затронул 3500 жителей Кубани, которые получают пенсионное накопление через Соцфонд. Обращаться с заявлением не требуется. Все действия выполнены беззаявительно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition – система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель.
1: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на OFM 8 909 45 30 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Сергей Миронов предложил законодательно закрепить пенсию на уровне не менее 40% от заработка. Об этом, ссылаясь на соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированную Россией в 2018 году. В соответствии с ней устанавливается минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка. Уточняется, что коэффициент будет определяться на основании средней заработной платы застрахованного лица за 12 календарных месяцев, которые предшествуют выходу на пенсию. При выборе школьной формы важно обращать внимание на ее ткань, качество швов, наличие информации на ярлыке, а также правила ухода за изделием. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты Роскачества. При покупке школьной формы обратите внимание на подкладочную ткань. Она должна быть из натуральных материалов, например, хлопка или искусственных, несинтетических, таких как вискоза, подчеркнули специалисты. По их словам, доля натуральных волокон в составе верхней ткани должна быть от 45%, а синтетических – не более 55%. При этом следует помнить, что благодаря небольшому количеству синтетики одежда меньше мнется. И в завершении выпуска, по данным АСТ «Азбука», самым популярным литературным жанром лета у читателей стал детектив. Это традиция последних летних сезонов, передает ТАСС. Летом россияне выбирают как классические детективы, так и хиллинг и филгуд романы, легкое чтение, которое дает положительные эмоции. А предопределенный счастливый финал и решаемые проблемы делают чтение еще и терапевтическим. В двух последних жанрах книги издаются в мягких обложках. Другая часть читателей в теплый сезон года предпочитает обращаться к классике, как к русской, так и к зарубежной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Реклама на ОФМ.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
0: Деньги дороги, как память.
1: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей – на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
0: Закрома Родины.
1: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. «Росстат» также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
5: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Аграрии района начали уборку сахарной свеклы. В этом году под культуру отведено 11 300 гектаров. Первыми к компании приступили два хозяйства – АО «Рассвет» и ПАО «АФ Мир». Сейчас идет активная фаза работ. Темпы уборки уточняются. Напомним, в прошлом сезоне свекла также была одной из ключевых культур в структуре посевных площадей. Итоги прямой телефонной линии в администрации района. За время приема поступило 12 обращений от жителей. Самыми частыми темами стали ремонт дорог, работа общественного транспорта и уличное освещение. Жителей просят проверить график движения автобусов маршрутом номер 1 и номер 2, а также заменить светильники на нескольких улицах. Все вопросы принял заместитель главы района и уже направил их профильным специалистам для детальной проработки. Напоминаем, прямая линия с дежурным заместителем главы работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков.

0: 94-12-03. Спортивная новость. В станице Староминской завершилось первенство России по мотоволу 2026 среди юниоров. Чемпионом стала команда «Агрокомплекс» из станицы Кирпильской. В финальном матче наши спортсмены уверенно переиграли соперников из станицы Кущевской, команду «Слава» со счетом 4-2. Примечательно, что кирпильская команда прошла весь турнир без единого поражения, показав высокую подготовку и настоящий бойцовский характер. Тренерский штаб и игроков уже поздравили с этим выдающимся успехом. Впереди у чемпионов новые старты и новые победы. В городском парке прошла культурно-просветительская программа. Для гостей выступили творческие коллективы города. Организаторы благодарят всех, кто разделил этот вечер. Музыка и теплая атмосфера сделали выходной день по-настоящему ярким. И это не последнее событие. В ближайшее время организаторы обещают новые анонсы. Следите за новостями. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в великую победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. FM 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: В Париже на чемпионат Европы по водным видам спорта Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями соревнований в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Серебро у итальянцев Симона Конте и Рафаэля Пеллегра, и на третьем месте украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа. А еще синхронистки российские стали победительницами в технической программе командных соревнований. В составе российской команды выступали Екатерина Косова, Елизавета Смирнова, Светлана Павлова, Ольга Тетюник, Кира Черезова, Валентина Герасимова, Елена Шабанова и Александра Шмидт. Таким образом, у российских спортсменов уже 10 медалей на европейском первенстве, из них 3 награды золотые. Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборная России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее. В связи с этим количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 команд как у мужчин, так и у женщин. Стартовал групповой этап нового розыгрыша Кубка России по футболу. В квартете под литерой «Д» «Локомотив» и «ЦСКА» сыграли в ничью 1-1. В серии пенальти 5-4 были точнее армейцы. И в этой же группе Ростов на выезде убедительно выиграл 4-0 у «Акрона». В игре футболистов «Родины» и «Рубина» счет еще крупнее. «Родина» обыграла казанцев 5-0. И в еще одной встрече махачкалинские «Динамовцы» уступили 1-2 гостям из «Крыльев Советов». Турецкий «Галатасарай» пытается заполучить Алексея Бодракова в свои ряды. Как сообщают инсайдеры, что клуб готов был заплатить за футболиста отступные в размере 20 миллионов евро, 16 миллионов будет выплачено «Локомотиву» и 4 миллиона агенту полузащитника. Однако московская команда запросила за игрока 30 миллионов евро, и «Галатасарай» якобы готов рассмотреть и этот вариант. Российская теннисистка Кристина Лютова, победившая на турнире в американском Мемфисе, поднялась сразу на 103 позиции в рейтинге ВТА. До начала соревнования она была 229-й в табеле о рангах, сейчас 126-я. Прошедший турнир в Мемфисе стал для 16-летней Лютовой первым в основной сетке ВТА. Она пробилась в нее через квалификацию. Интересно, что Кристина Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выиграть турнир ВТА. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Число погибших после атаки беспилотника в Архипово-Осиповке увеличилось до 7, среди них трое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края. Медицинская помощь потребовалась еще 40 людям, 21 пострадавший остаются в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно. Местные врачи консультируются со специалистами федеральных медицинских центров, больницу также усилили медиками из Геленджика. На месте продолжают работать оперативные службы и бригады медицины катастроф. Глава района Станислав Гонюченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями главы администрации и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов: проведение проверок земельных участков во всех поселениях района на предмет выявления очагов распространения амброзии, подготовка к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года, включая организацию безопасных подходов к школам и нанесению дорожной разметки, и итоги работы прямой телефонной линии. По состоянию на 31 июля в ходе работы прямой телефонной линии поступили 296 обращений, содержащих 431 вопрос. На рассмотрение остаются 63 вопроса. Из 368 рассмотренных вопросов по 163 обращениям необходимые меры уже приняты. Напомню, что каждый житель района может оставить свое обращение на прямую телефонную линию, позвонив по телефону 412-03. Аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. В текущем году уборочная площадь культуры составляет 11,5 тысяч гектаров. Первыми к уборочной кампании приступили «Аурасвет» и «ПАО «Мир». В минувшие выходные в Усть-Лабинске состоялись очередные мастер-классы для участников конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость». И главной темой стало изучение, сохранение и этнографическое достоверное воспроизведение песенной традиции кубанских казаков. Занятие провел музыкальный руководитель ансамбля казачьей песни Юрий Тарарика, который поделился с участниками своим опытом и знаниями в области казачьего песенного наследия. В мастер-классах приняли участие более 80 человек. Такие встречи способствуют сохранению культурных традиций, укреплению связи поколений и популяризации богатого исторического наследия казаков. С 1 августа отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю провело корректировку размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Суммы выросли на 17,5% и 19,5% соответственно за счет положительного инвестиционного дохода за прошлый год. Перерасчет затронул 3,5 тысячи жителей Кубани, которые получают пенсионные накопления через Соцфонд. Обращаться с заявлением не требуется. Все действия выполнены беззаявительно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио. Радио. Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. 107.9 FM. Реклама. На УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Система контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: OFM.
1: Радио OFM. Реклама на OFM.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3. 8-918-08-07-3.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автодор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины с Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 1996 году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября 2026 года в России начинается поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. Нововведение призвано избавить покупателя от ситуации.

Ситуации, когда на кассе приходится выбирать между несколькими кодами. О том, что изменится для потребителей и на что стоит обратить внимание, газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, появление единого QR-кода – логичный этап развития платежной инфраструктуры. Сегодня на кассе часто размещено несколько QR-кодов, и покупатель вынужден уточнять, какой именно сканировать. Универсальный код сделает этот процесс значительно удобнее. Однако Волкова рекомендует перед выбором способа оплаты изучать условия своего банка. Родителям стоит заблокировать звонки с неизвестных номеров своим детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Также родителям посоветовали запретить установку приложений из неизвестных источников на гаджеты детей и настроить родительский контроль. Кроме того, родителям не стоит откладывать настройку смартфона ребенка на потом, добавили в Роскачестве. Современные смартфоны уже имеют встроенные инструменты защиты, которые помогут оградить ребенка от нежелательных контактов и мошенничества. Схем поделились в пресс-службе. Если же ребенок уже попался на уловку мошенников, то стоит помочь ему минимизировать последствия, заблокировать банковские карты, сохранить скриншоты переписок, номер злоумышленника и написать заявление в полицию. И в завершении выпуска. Во время футбольного матча в Бразилии на одного из спортсменов напал попугай, передает RT. Инцидент произошел во время матча юношеского кубка Бразилии по футболу между Фламенго и Сеарой. Попугай пытался ударить футболиста когтями, но спортсмен успел уклониться. Встреча завершилась победой Сеары со счетом 2-1. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в начале августа держится ровная погода, зима будет снежной и долгой. По прогнозам синоптиков, в четверг 6 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 34 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 32 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
7: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась ты, мой котик.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лампа, вытяжка и обогреватель – все в одном. В ассортименте товаров для умного дома Xiaomi появилась Midea Smart Bathroom P1 Sensor Edition. Система для ванной, которая объединяет светильник, вытяжку и обогреватель в одном корпусе. Встроенный датчик присутствия замечает, когда в комнату кто-то входит, и автоматически включает нужные функции. Например, когда человек заходит в ванную, Midea P1 включает свет и вентиляцию, а после его ухода выключает. Дальность и чувствительность срабатывания можно настраивать. За качеством воздуха следит специальный сенсор. Если концентрация летучих органических соединений повышается, вытяжка включается автоматически. Заявлена и функция обеззараживания с помощью ионизации. По данным производителя, за час она уничтожает более 98% распространенных бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. Внутри установлен инверторный двигатель с шикарной производительностью. Xiaomi утверждает, что такого воздушного потока достаточно, чтобы проветрить обычную ванную примерно за 2 минуты. Графеновый нагреватель мощностью 3000 Вт подает теплый воздух под углом от 60 до 90 градусов и регулирует мощность для поддержания заданной температуры. Светильник выдает 1500 люмен света, а цветовую температуру можно плавно менять от теплых до холодных тонов. Для использования ночью предусмотрен режим с пониженной яркостью. Управление доступно через приложение Mi Home, голосового помощника Xiao AI и комплектную настенную сенсорную панель. На этом пока все. Услышимся!
2: Радио УФМ.

0: Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
3: Been too long.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Аграрии района начали уборку сахарной свеклы. В этом году под культуру отведено 11 300 гектаров. Первыми к компании приступили два хозяйства – АО «Рассвет» и ПАО «АФ Мир». Сейчас идет активная фаза работ. Темпы уборки уточняются. Напомним, в прошлом сезоне свекла также была одной из ключевой культур в структуре посевных площадей. Итоги прямой телефонной линии в администрации района. За время приема поступило 12 обращений от жителей. Самыми частыми темами стали ремонт дорог, работа общественного транспорта и уличное освещение. Жителей просят проверить график движения автобусов маршрутом номер 1 и номер 2, а также заменить светильники на нескольких улицах. Все вопросы принял заместитель главы района и уже направил их профильным специалистам для детальной проработки. Напоминаем, прямая линия с дежурным заместителем главы работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4 12 03. Спортивная новость. В станице Староминской

0: Завершилось первенство России по мотоболу 2026 среди юниоров. Чемпионом стала команда «Агрокомплекс» из станицы Кирпильской. В финальном матче наши спортсмены уверенно переиграли соперников из станицы Кущевской, команду «Слава» со счетом 4-2. Примечательно, что кирпильская команда прошла весь турнир без единого поражения, показав высокую подготовку и настоящий бойцовский характер. Тренерский штаб и игроков уже поздравили с этим выдающимся успехом. Впереди у чемпионов новые старты и новые победы. В городском парке прошла культурно-просветительская программа. Для гостей выступили творческие коллективы города. Организаторы благодарят всех, кто разделил этот вечер. Музыка и теплая атмосфера сделали выходной день по-настоящему ярким. И это не последнее событие. В ближайшее время организаторы обещают новые анонсы. Следите за новостями. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в Великую Победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
2: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Когда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в начале августа держится ровная погода, зима будет снежной и долгой. По прогнозам синоптиков, четверг 6 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 34 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 32 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Деньги, которые заработал подросток, не учитываются в общем доходе семьи при назначении пособия. Об этом рассказал ТАСС, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что несовершеннолетние при ряде условий имеют право официально трудоустраиваться и получать зарплату с 14 лет, обращая внимание, что эти доходы не учитываются в доходах семьи при расчете среднедушевого дохода, уточнил парламентарий. Нилов подчеркнул, это важно для определения нуждаемости семьи при назначении социальных льгот. Как отметил депутат, все заработанные деньги несовершеннолетнего являются его собственностью, которой он имеет право распоряжаться по своему усмотрению.
0: Деньги дороги, как память.
1: Финансист Павел Анисимов в комментарии агентству Prime обозначил ключевые правила безопасного обращения с наличными через устройство самообслуживания. По его словам, приоритетным выбором для снятия денег должны оставаться терминалы, установленные непосредственно внутри отделений кредитных организаций, на их закрытых охраняемых территориях или в зонах, полностью просматриваемых камерами видеонаблюдения, передает информационное агентство Data.ru. Эксперт подчеркнул, что максимальную бдительность следует проявлять при использовании банкоматов в местах массового скопления людей – на вокзалах, в аэропортах, крупных торгово-развлекательных центрах, гостиницах и популярных туристических локациях.
0: Закрома Родины.
1: Наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары в июне составила минус 1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли. Аналитики отмечают, что такой показатель стал отрицательным впервые за историю наблюдения. Из 25 позиций 13 продаются в убыток. В основном речь идет об овощах открытого грунта. «Росстат» также зафиксировал снижение закупочных цен на ряд социально значимых овощей. Так, морковь в мае обходилась ритейлерам в 56 тысяч рублей за тонну, что на 11,5% дешевле, чем годом ранее. Капуста подешевела еще заметнее на 38% до 41 тысячи рублей за тонну. Падение цен обусловлено возросшим предложением. В прошлом году урожай многих овощей открытого грунта увеличился, и после периода роста цены пошли вниз. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Число погибших после атаки беспилотника в Архипо-Осиповке увеличилось до 7, среди них трое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края. Медицинская помощь потребовалась еще 40 людям, 21 пострадавший остаются в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно. Местные врачи консультируются со специалистами федеральных медицинских центров, больницу также усилили медиками из Геленджика. На месте продолжают работать оперативные службы и бригады медицины катастроф. Глава района Станислав Ганюченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями главы администрации и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов: проведение проверок земельных участков во всех поселениях района на предмет выявления очагов распространения амброзии, подготовка к выборам депутатов Госдумы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года, включая организацию безопасных подходов к школам и нанесению дорожной разметки, и итоги работы прямой телефонной линии. По состоянию на 31 июля в ходе работы прямой телефонной линии поступили 296 обращений, содержащих 431 вопрос. На рассмотрение остаются 63 вопроса. Из 368 рассмотренных вопросов по 163 обращениям необходимые меры уже приняты. Напомню, что каждый житель района может оставить свое обращение на прямую телефонную линию, позвонив по телефону 412-03. Аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. В текущем году уборочная площадь культуры составляет 11,5 тысяч гектаров. Первыми к уборочной кампании приступили «Аурасвет» и «ПАО «Мир». В минувшие выходные в Усть-Лабинске состоялись очередные мастер-классы для участников конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость». И главной темой стало изучение, сохранение и этнографическое достоверное воспроизведение песенной традиции кубанских казаков. Занятие провел музыкальный руководитель ансамбля казачьей песни Юрий Тарарика, который поделился с участниками своим опытом и знаниями в области казачьего песенного наследия. В мастер-классах приняли участие более 80 человек. Такие встречи способствуют сохранению культурных традиций, укреплению связи поколений и популяризации богатого исторического наследия казаков. С 1 августа отделение Соцфонда России по Краснодарскому краю провело корректировку размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Суммы выросли на 17,5% и 19,5% соответственно за счет положительного инвестиционного дохода за прошлый год. Перерасчет затронул 3,5 тысячи жителей Кубани, которые получают пенсионные накопления через Соцфонд. Обращаться с заявлением не требуется. Все действия выполнены беззаявительно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на ОФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремян, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
4: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская 107. Второй этаж магазина «Новинка».
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в начале августа держится ровная погода, зима будет снежной и долгой. По прогнозам синоптиков, в четверг 6 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 34 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 32 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: ФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: счастья.
1: Я просто хочу. Просто твоего счастья.
0: Хочу быть причиной твоего счастья.
1: Я так долго к этому шла.
0: Хочу быть.
1: Давай потанцуем.

0: радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты во главе с вице-спикером Палаты парламента Владиславом Дованковым внесли в Госдуму законопроект, который обязывает информировать владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации через портал госуслуги, об этом сообщил ТАСС. По данным источника, авторы инициативы предлагают внести изменения в статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно проекту, должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, будет обязано известить владельца или водителя о предстоящей эвакуации через единый портал государственных услуг за 15 минут до начала перемещения автомобиля. Нововведение позволит водителю оперативно прибыть на место и убрать машину, предотвратив ее отправку на специализированную стоянку и избавив от необходимости оплачивать хранение. На развитие туристической инфраструктуры в национальных парках будет потрачено почти 25 миллиардов рублей до 2030 года, сообщил на совещании по развитию внутреннего туризма глава Минприроды Александр Козлов. «В 29 национальных парках появится 41 объект», — сказал он. Речь идет об экологических маршрутах и тропах, визит-центрах, эколого-туристических комплексах, местах семейного отдыха, научно-образовательных объектах, музейной инфраструктуре и смотровых площадках. Отбор проектов на будущий год пройдет в декабре. Заявки от нацпарков рассматривает специально созданная межведомственная комиссия при правительстве, пояснил он. И в завершении выпуска. Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали более 200 тысяч изображений Google Street View, чтобы оценить особенности городской среды, количество деревьев, плотность застройки, тротуары, дороги и другие элементы. Затем эти данные сопоставили с информацией о сне тысячи работающих жителей Токио, проживающих на нижних этажах многоквартирных домов, где влияние окружающего пейзажа наиболее заметно. Выяснилось, что люди, живущие на более зеленых улицах, в среднем спали дольше. Аналогичная связь наблюдалась и в районах с плотной городской застройкой, где здания создавали ощущение защищенности и замкнутого пространства. Такие участники реже жаловались на симптомы бессонницы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в начале августа держится ровная погода, зима будет снежной и долгой. По прогнозам синоптиков, в четверг 6 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 34 градусов, ночью плюс 25. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 32 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: Андрей, ты слышишь, Андрей?
1: Да.
0: Андрей, ты слышишь, Андрей? Пойдем прогуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей, Андрей. Андрей. Короче, бесишь меня.
1: Я не Андрей.

0: демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио.
0: Радио УФМ.
1: Радио УФМ.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: крепче.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали столицы, зубы скалила, такие правила. На правильном ли в этот раз? От

моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно, найди свое счастье, мое.